0: мечты.
1: Вы слушаете Богуслав FM.
2: Бо мы по вечине небесам мы, и хай бува.